yeah. Она если мысли heavy, не Этки мысли юну, не Сапрогеса я и сапрузейк мысли алей буру, не Сергей она кселяс, ома наха виксин турули Кут кои се боле пизав, ми да мазин или се зурун вел Кармил калас карман вылад Тоон алку тонис, куит ме вахе лева кылад Юску соодус билетид, он отца санут сынад Ма нен лига кауа ринги раттаст кейн.